0: предскажи. Он мне 25 тысяч скинет.
1: 50 is $300.
0: Ты что, охуел? Короче, ясно, я долбоебами не понимаю.

0: fucking coming. Control master.
1: Ты не джедрон. И он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже его набитый мышцами
2: семена.
1: Мы залиты. Тело все его побрито. Он готов к смертельным.

Каждый бой, тренированный, сотни приемов и наш ровный, лучшие мастер, вместе собраны.

0: Мы в таких
1: Fisting ass.
0: Что не очень-то
1: любит об.
0: Мы в засаде годами
1: Fucking
0: невзирая на
1: Come
0: Мы
1: Bondage
0: ледяной не плачем
1: И Sex
0: Почти не горим Мы охотники за
1: Gay Suction

0: chicken.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
0: Do you want chicken?
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
4: Yes, we can.
0: Стало пуганой
5: пуганой
0: и не верит людским
3: фистинг.
0: Да и как же им быть иначе?
3: Dungeon Master.
0: И тут, и там подкрадешься.
3: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда
1: Macau.
0: Только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: Semen.
7: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: Semen.
7: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: Semen.
1: For what?
3: $300.
1: Oh, I'm fucking...

0: угадай как.
1: Это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
2: Party.

0: поле.
1: Так как все
0: horny. Ими фразами пишет, как мою мать катал на пальцы. Первый раз во всеобъемлющих
1: вебсайт.
0: Так делали.

Michael Field. Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно. Он завернул.

0: как мелодия.
1: Oh,
0: говорят, не если
1: boy next door, you ain't no fucking deep.
0: Тапака на пороге.
1: Boy,
0: только черному.
1: Oh, master, finger stick over.

0: three bad cops. Boy next door.
1: You ain't no fucking deal.
0: Boy.
1: Oh, master. Fingers thick.
2: Oh, yeah.
0: Back up.
3: Был чернее, чем сама.
1: Latex glove.
4: Spanking.
3: В общем,
1: so deep.
3: Как обидно, чёрный.
2: Some dick.
3: Говорят, не...
1: I was dead.
3: Если...
0: Boy next door.
1: You ain't no fucking deal.
3: Да пока наоборот.
0: Boy.
3: Только чёрному.
1: Oh, master. Fingers thick.
2: Oh, yeah.
3: Только чёрному.
1: Oh, master.
2: Suck some dick.
3: Только чёрному.
1: Oh, master. This thing.
2: Deep.

0: Путин.
1: Не унести на костях весь мир убай.
2: Так,
1: но временно
2: надо.
1: Вернет назад.
3: Я попадаю всякий раз выдумывал.
2: Надо.
3: Пока у меня

0: произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
2: Come on.
0: Все мои друзья.
4: Pull up
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.

0: Спанкинг.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любил свои банкноты.
4: Любит нам.
3: Мы боч не.
4: Do anal. Любит нам.
3: Орбит. Мы хотели.
4: Yo.

0: моей
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
4: Кипить.
2: Come.
4: Целебный пьявосить. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
4: Чищает.
5: The semen.
4: Разжищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
0: Треска из
2: гей-парти. Fucking coming.
0: Шипи с кашля.
2: Fantasies.

0: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанской,
1: gay party,
0: а английскому
2: «Нико Нико Дога».
0: Человек.
3: The semen.
0: Путешествие продолжается.
4: Oh, yeah.

0: Гадью. Сам Симен. Я фестин геймен. На луне скачу. На луне трачу. Я горячий.
1: Данжен мастер.
0: Ходи со мной на
2: парни.
0: А ты кто я? Вчера летал из спасал, ездил я на магазин, мой знакомый. Я горячий
1: данжен мастер.
0: Ходи со мной на
2: парни.
0: А ты кто я? Меня два. День и ночь. Я короче, я горячий.
1: Данжен мастер.
0: Ходи со мной на
2: парни.
0: А не буду я. Знай, нынче целый свет. Как
2: stick finger in my ass.
0: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий
1: данжен мастер.
0: Ходи со мной на
2: парни.
0: А не кто я? Я горячий
1: данжен мастер.
0: Ходи со мной на
2: парни.
0: А не кто я? Я горячий
1: данжен мастер.
0: Выходи со мной на
2: парни.
0: А не то я?
2: I'd be right happy to. Without further interruption.
0: Я горячий
1: данжен мастер.
0: Ходи со мной на
2: парни.
0: А не кто я?
2: I'd be right happy to.
0: Я горячий
1: данжен мастер.
0: Ходи со мной на
2: парни.
0: А не кто я?
2: I'd be right happy to.
3: Billy
4: do anal
3: suck some dick.
5: Van Darkholm
6: fisting
7: place.
3: Let's celebrate
8: performance arts, dark fantasies.
9: Slow down.
10: You see,
8: full master latex glove.
10: That turns me on.
8: Don't stop.
10: Don't touch my
7: legs.
2: I'd be right happy.
10: Yes. Put your hands all over my ass.
11: Watch and enjoy.
10: And make me come the fucking deep.
3: Celebrate and suck some dick.
10: Oh, I don't do anal sex. Stick your finger in my ass. Stick your finger in my ass. Stick your finger in my ass.

0: semen. Yeah,
1: my blood.
0: Swallow.
2: Yeah.
3: Модуль, и синоним слова гей. Шмотки флоу, что ты хочешь это? Про перекуп, его пиздярит как бы. Сегодня заработал 300, я не мог не сделать.
4: Spank, bless.
3: Раньше я был ёбаным изгоем. Ай, часа не боготворят меня как-то. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
5: Уберите моего. Мне так неприятно, я обкуренный читаю. Ничего не понятно, я заскаймил ма. Я думаю, он был такой обёбанный. Я видел так много, будто футбольный мячик. Говорит, что я мальчик. А я и отвечаю, ну а как иначе. Я говорю, давай.
3: Программа Уивудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю в
6: дек. Move it up.

0: близняшек моего подошить. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пикч. Был бы
1: хоть
0: его бы впечатлили мои
1: фут.
0: Будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Семен, как будто бы
1: может
0: лицо как драндулет. Мать, тетя ушла от моего, ведь он
2: класс.
3: Я сел по флоту,
4: Поставь. Я сейчас тебе поставлю.
1: Swallow.
4: Милана есть такой.
1: Artist.
2: Да какой это.
1: Shit. Boy next door.
4: Так. Не твое, да?
2: Не, это.
5: Я не буду слушать.

0: Снова
1: finger
0: входят бессонные, снова
1: fisting
0: мне
1: anal, do anal master gay party.

0: Батак.
1: Валил
0: семен
1: в небесах.
0: Семен.
1: Страницы.
0: Вебсайт.
1: Казалось.
0: Shit.
2: The slave.
1: Приходил и.
0: Suck some dick.
2: This house.
1: Превращалось в нелепый.
0: Dungeon.
2: Slave.
1: Прочь уходил.
0: Suction.
1: Сыпались.
0: Семен.
1: Бездарного.
0: Really?
1: Принялись иконы на стенах.
0: Dude.
1: Когда приходил.
0: Darkholm.
1: И он начинал.
0: And.
1: Fuck it. И через час становилось
0: better.
1: Спадали
0: пыль,
1: смягчались
0: leather.
1: Он больше не казался сирым, отчетливее делался
0: like
1: он шел на
0: party.
1: И
0: fuck.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером или братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк.
0: И так у
1: кого
0: обитал,
1: Stick finger.
0: И спасал их всех. Заслонял их с собой.

0: boy.
1: Тихо ему отвечал. Возьми
2: the slave.
1: И начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни.
2: Sex sound.
1: И странные длинные тексты.

0: Joystick.
1: Есть палец, они служат мне уже 300 лет, у меня есть Dungeon. Я дом и дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровами эса плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых эс порвана. Я по-новому научился.
2: This thing
1: исчез, его больше нет, а из
2: anal
1: его семен вышел на свет.

0: Bandit, гей бассейн.
1: Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мой. Лучше не трогай, ведь муха тоже
0: мой next door.
1: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

0: не стали мешкать, а просто вежливо. Кириешку и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door,
0: забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
2: А муха тоже.

0: Начальник Билли Харрингтон. Вообще я
1: слово по
0: образованию. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
2: Тут или celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная, дать dick взять. И каждый день кто-нибудь начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил.

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят,

0: подъезжим звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.

0: Finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
0: In my ass.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass we can't.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будет
1: this thing
2: ass.
0: Ну где же
1: fingers?

0: Лес с деревьями дал
1: дик. Кам.
0: Влог мелкими каплями прогонит
2: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
2: 300 бакс.
0: Намятый
2: next door,
0: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: Anal.
1: Данулов.
2: Семена.
1: Шли
3: Полбой.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви.

0: Singer.
1: Женщины их.
2: Флэйск.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Воздух смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: next door.
1: За застенчивые как девчонки смолкли у воды. Чистые
0: next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Чистые застенчивые, как девчонки.

0: Если хотите, поспорьте. Но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Tough fucking gay.
3: Tough
2: fucking gay.
4: Fisting. Suck dick.
5: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Опытный пират будет
1: спанкинг.
0: Ним не рад,
2: потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что
3: сок пират.
4: Потому что
3: сок
4: пират.
5: Потому что
3: сок
5: пират.

0: фистинг.
1: Хорош постоянством, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Фистинг.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает секс необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что
1: сок
4: пират.
1: Потому что сок пират.
5: Потому что
1: сок пират.
6: Потому что
3: сок пират.
1: Потому...

0: Грасса, мим с собой.
1: Твой пау,
0: крутой.
1: The semen.
0: Теплым тебя накрою. Когда-нибудь меня кроют. Обожаю
2: мистинг
0: кровью, кровью. Стропон входит в
2: волю.
0: Это как
2: dark fantasy.
0: За вами
1: the semen
0: мою. Ношу под губою.
2: Бой, бой.
0: С тенью,
2: бой.
0: С тенью. Или игра с самим собою.
2: Бой.
0: Нужен
2: фистинг,
0: бой.
2: Нужен фистинг,
0: бой.
2: Нужен фистинг,
0: бой.
2: Фистинг,
0: а.
2: Нужен фистинг,
0: да.
2: Бой.
0: Нужен
2: фистинг,
0: бой.
2: Нужен фистинг,
0: бой.
1: Вакцины, the semen.
0: Вакцины, уже не отцы, не певцы, похож на
1: the semen.
0: Вещаю не пусть я
2: фистинг,
0: и пусть я
2: фистинг.
0: Кто не играет Кристина,
1: shit.
0: Сироп кабина, все будет
1: the semen.
0: Люди в
1: semen,
0: люди в
1: semen.
0: Когда-то ты был
2: артист,
0: сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
2: артист,
0: сейчас в шортиках исландцах. Таблетки
1: the semen.
0: Не певцы, а он похож на
1: the semen.
0: Обещаю не
2: anal.
0: И пусть я
2: фистинг.
0: На фоне играет
1: Кристина.
0: На фоне играет
1: Кристина.
0: На фоне играет
1: Кристина.
0: Вспоминаю
2: фистинг.
0: Нужен
2: фистинг.
0: Нужен
2: фистинг.
0: Нужен
2: фистинг.

0: Fisting boy.
1: Да.
0: Нужен fisting boy.
1: Нужен
0: fisting boy. Fisting boy.
1: Да.
0: Нужен fisting boy.
1: Да.
0: Нужен fisting boy.
1: Да.
0: Нужен fisting boy.
1: Да. Да. Ребята, ты будь
2: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Ребята, ты будь
2: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Ой, ребята, ты будь
2: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Ой, ребята, ты будь
2: артист.

0: Нужен фистинг-пойнт.
1: Богиня, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно.

0: Fuck you!
1: Меня зовут
0: Слэйд.
1: На 4.
2: Окей, Maggots, I wanna see 6 hot loads.
1: И представляете, это мой первый
3: дик.
1: Пищики, я погнали!
3: Finger.
2: А это
3: anal.
2: Это
3: 300.
2: Это деньги.
3: Это finger.
2: А это
3: anal.
2: Это
3: 300.
2: Это деньги.

0: Ладно, ей надо изменить. На серый
1: секс turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага. Gay sex turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага.
0: Gay sex
1: turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага.
0: А вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: Это 300
1: Finger.
0: А это
1: Anal.

0: boy next door.
1: Anal.
2: Нет, нихуя не простит. У тебя есть один.
1: Кондом.
2: Дик.
1: Amazing.
3: Demon.

0: Anal.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
2: Fucking slurs.
3: Semen.
0: Boy next door.

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцовской силы и дали имя пацану.
2: Boss of this gym.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он
2: okay.
0: Пошел по
2: дороге.
0: На вы
2: на ты.
0: Ну а с братвой
2: so horny, so horny. That's a fucking deep.
0: Брату за верность
2: gotcha.
0: Своему за
2: fisting
0: по лагерям. Сегодня
2: dick.
0: До завтра
2: come.
0: Мы опрокинем
2: sick pop low. Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
4: the semen
0: от души
1: Billy
0: ушел.

0: dick in my ass.
1: Сюда, сюда.
0: Не раз бандаж
1: одевал.
0: Full dungeon.
1: Иногда на берег Дона возвращал. А здесь
0: your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
0: Fucking slaves.
2: My fellow brothers.
3: I'm sorry. I'm sorry.
0: That's a fucking deal.
1: За верность
0: gotcha.
1: Своему.
0: Fisting ass.
1: Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Sick hot load.
1: Пусть
0: fucking coming.
4: Ladies first.
1: Живым
5: the semen.
1: От души.
2: Really?
1: Ушел Христам цветы.
0: That's a fucking deal.
1: Братву. За верность
0: gotcha.
1: Своему.
0: Fisting ass.
1: По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Sick hot load.
1: Пусть
0: fucking coming.
4: Ladies first.
1: Живым.
5: The semen.
1: От души.
2: Really?

за тобой не закрывая. Уже который год. И с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: Думаш, устал от държаци. Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей-бой.
0: Дай дышаться, я ненавижу. Вывозить, я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
1: бандаж.
0: Никогда не распускал. Собираю по кускам. Когда-то я был
2: уверен,
0: что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет.
2: Спанкинг.
0: Больше не
1: penetration.

0: Дякую.
1: Ну страшно, рисую тебе
0: Latex Club.
1: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
0: Sex.
1: Будет по-настоящему. А пока что ты спросила, почему
0: Stick finger.

0: сегодня horny. С самого утра напеваю песенку про
1: long latex glove, my love, amazing.
0: И все мне по плечу, и скажу, не хвастая,
1: dungeon.
0: Сворочу, никогда не теряй, не теряй
1: long latex glove. Loop it up, stick an ass.
0: Все на свете
1: ты.
0: Если
1: fucking coming, boy,
0: на перекос не впадай.
1: Dark fantasy
0: и не spanking. В самом
1: horny
0: случае
1: dick
0: держи трубой и тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой, никогда не теряй.
1: Long latex glove, loop it up.

0: чего же радостность?
1: Suction!
0: Слышь! Строй лодку с палусом.
2: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
2: The semen. Anal.
0: Открывать. Для хорошей.
2: Sir.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Никогда. Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long play text club. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете.
2: Oh shit, I'm sorry. Sorry for what? Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks. Mmm.

0: вам.
1: Какая власть?
0: Turn me on.
1: Это как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
0: Swallow cum.
1: В этот поздний час. Настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди.
0: Horny ass.
1: Это я.
0: Suck some dick.
2: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
0: Master in mouth.
2: Boy next door.
0: Loop.
1: Casanova.
2: Coming in dungeon.
3: Suction.
2: Back cock.
3: Real man.

Говорит радио корпорации Gay Party London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись экзотик поп-дуэта.

0: Anny. Bad. Latex Club. Oh my God. Master
1: Good Boy.
0: Master. Master Good Boy. Master Good Boy. Master. Master Good Boy. Master. Master Good
2: Boy.
3: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась
0: Band.
3: Мой
0: Master.
3: Был независим, а сейчас так скучно без
4: тебя.
3: Ты разрываешь, с моей
5: играешь.

0: Пел открыт
1: door.
0: А ты стоишь передо мной, мой
1: Master.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
4: На... Ass.
5: Мелькают семенные мгновенья.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. То был любимый.
0: Love your head.

0: Come, come.
1: Как всегда мила, и она мне опять нужна. Я пытаюсь найти
0: my gay,
2: но the semen
1: давно уже нет. Тихо плачет моя
0: nice,
1: вижу я, что
0: come
1: ко мне пришла
0: bondage party.
1: По

0: Dungeon Master. Прав. This thing, it's a long process.
1: Может быть.
0: And
1: может быть.
0: Может быть.

0: ничего, никого не трогаю. И тут у меня какой-то чел, тут вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус, я такой, блядь.
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.

0: Billy.
1: Смотри, какая.
2: Gay party.
1: Наверное, там много.
3: Слышь.
4: Бежим.
1: Я одна.
4: А у меня есть.
2: 300 bucks. Fisting. Да. Bondage.
4: Semen.
2: Latex glove.
4: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно. А можно еще?
4: Нет, маленькая.

0: Моё дело набил своим. Ну что же ты, царица? В надежде как сберечь.
1: Man. Gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: Master.
0: И мы комбат виску. А ну,
1: swallow.
0: Салага. Открой
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь? Скорее,
1: Fisting.
0: Вперед в атаку. Побойся.
2: Billy.

0: boy next door.
1: Если бы ты знал
0: boy
1: тоску,
0: finger in my ass. Next door
1: безымянный
0: finger in this thing ass.
1: Только я твоей
0: dick and see

0: Бой.
1: Так.
2: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
2: несет.
0: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
0: Ass.
1: Boy Next Door.
0: 300 bar.
1: Boy Next Door.
0: This thing ass.
1: Boy Next Door.
0: Suck some dick.
1: Boy Next Door.

0: тобой ты привела.
1: Ему я suck some dick. Болил.
0: Тебе я нежно. Ты на ответ сказала. В штанах задергалась.
2: Good dark.

0: boy next door.
1: Полетел, сказал он мне, что я
0: Начать.
1: И попытался дать
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем
0: Ass.
1: Со страху он насрал
0: My cum.
1: И наконец он
0: Пал хуем.
1: И я тебя
0: Stick finger in ass.
1: Я тебя
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Я тебя
0: fisting, ass, fisting, coming, fisting, dance.

0: Fisting. Fisting. Coming. Fisting. Pants.
1: Если милый твой придет, то возьмет у...
0: Я
1: тебя.
0: Fisting. Fisting. Coming. Fisting.
1: Pants. Если милый твой придет, то возьмет у...
0: Я
1: тебя.
0: Fisting. Fisting. Coming. Fisting.
1: Pants. Если милый твой придет, то возьмет у...
0: Я
1: тебя.
0: Fisting. Fisting. Coming. Fisting.
1: Pants. Если милый твой придет, то, сука, возьмет у меня в рот. Падла. Падла.

0: моей.
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти. Кипить.
2: Come.
3: Целебный пригласить. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
3: Чищает.
4: The semen.
3: Расчищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
0: Трескались.
2: Гей-парти.
3: Fucking coming.
2: Fantasies.
5: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому,
2: gay party,
5: а английскому
6: «Нико Нико Дога».
5: Человек.
4: The semen.
5: Путешествие продолжается.
2: Oh, yeah.

0: Говорит радио корпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
1: Слышите?
0: Слушайте.
1: Penetration sound.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: get our call. Курнулись снова. С него поймали. Опять прогнали.
1: Six hot loads. Fisting anal.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh yeah.

0: Beautiful master. Богаче, будто секс. Будет слаще. 300 fucking bucks, anal master. Продам,
1: Джули.
2: Будто бы с небес.
3: Все так.
2: Толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

0: А они жили.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.

0: do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
3: Without further interruption, let's

0: Do you like anal?
1: Скажи теперь, скажи мне.
2: Ой.
3: Will you show me?
0: You fucking ass.
1: Какой ты
0: horny
2: gay.
1: Живёт внутри.
0: My ass. Fucking coming, fucking coming.
2: Just loop.
0: Sex.
2: Gay next door.

0: fantasies.
1: И растворялся в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышит.
2: Get your ass down from here now, boy.
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
3: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh, pants.
3: Stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
3: the semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
2: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
3: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
2: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
2: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
2: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
2: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
2: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
2: Boy next door.

0: Знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. И плачем мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Fisting
1: anal.
2: Fucking D.
1: Fucking D.
2: Fucking D.
3: Что?
2: Ow!
3: Если голова болит.
0: Fisting
1: anal.
2: Fucking D.
1: Fucking D.
2: Fucking D.
3: Что? Роскомздрав не запретит.

0: Шер.
1: Маленький. Я взяла его в кредит.
2: Семен.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Amazing.
1: Буду.
3: Banking.
1: Буду.
3: Yeah.
1: Master. После

0: Radio.
1: Gay website.
2: Huh? Are you embarrassing me, huh?
3: Buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
4: Fuck you.
5: Откройте праздник с напитками из головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
6: Пейте без остановки. Напитки из головки.
7: Don't stop.

0: wish I swallow my cum.
1: Mike, ty widzisz darogu ten płat.
0: Jak fucking deep.
1: Ja że blok
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage
1: daraga mnie.
0: Ask.
1: Lisz daraga łata.
0: Cum.
1: Наливай. Ну смотри оба, чтобы нам не попался
0: boy next door.
1: Под крышкой гроб.

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у

0: Мелчина,
1: drink
2: suction,
0: трусики висят на зеркале. Чё за запах? Почему?

0: Radio.
1: Gay website.
2: Объясните мне, что такое
1: бой.
2: Кто этот человек, что окружает всех?
1: Next door.
2: Давай сядем у костра, соберемся в
1: dungeon.
2: Давай поговорим.
1: It's so fucking coming.
2: Хочу, чтобы как в книжке.
1: Сак.
2: Черные делишки.
1: Fucking slaves.
2: Мелкие воришки. Чувствовать
1: fat cock.
2: Продано, братишки. Что сейчас?
1: Бой.

0: Вязко. The semen. Окутало. В эти dark времена они перестали любить.
1: Fisting.
0: Да благословит их.
1: Van.
0: И прольет на них.
1: Come.
0: Да спустится к ним.
1: For master.
0: И имя ей.

0: Меняют на пачке лаве, меняют черный
1: семен.
0: Везде в сложно тех, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину
2: performance artist. Billy Harrington.
0: Папа
3: Dungeon.
0: Под...

Я лучше гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

среди старых. Next door. Нас ищут. Это каменный dungeon. Где все под anal. Come. Называй самым. Oh, that's amazing. Тут в приоритете. This thing coming. Hot sex.

stick your finger in. Black glove, anal, master. Трещит, это вкусно, как для... Jabroni. Upload. Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Держи. Master. Do you like what you see? Game party. Как будто бы... Sex. Sex.

0: Fuck you!
1: Меня зовут на 4.
2: Okay, maggots. I want to see six hot loads.
1: И представляете, это мой первый...
3: Dick.

0: Главное, ей надо изменить. На
1: Гей секс, бумага.
0: А вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Мама.
1: Finger.
0: Это деньги.
1: Finger.
0: Это
1: anal. 300

0: радио.
1: Гей вебсайт.
2: Все не так просто. Нужно скопить баллов, все продумать. Не сорвешься же.
3: Say no, that's not.

0: Ничего не понимаю, почему же...
1: I'm so horny. Каждый раз, когда ты... Fucking coming in my ass.
2: Lube it up.
0: Не будем, но пока мы не забудем, как ты мне пообещал, что будешь...
1: Boy next door.
0: А мы не знаем сами, будет между нами, и ты...
1: So horny.
0: Парень, но ты всего лишь...
1: Baby.
0: На прощание ты поцелуешь друг. Мы не знаем сами, будет между нами, и ты
1: so horny.

0: На днях решила разгрестись
1: Anal.
0: На хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Semen.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй
1: Door.
0: После этих приветствий начался мрачный
1: Spanky.
0: Но не будем, главное все
1: like
0: и я...

0: Сатом опять.
1: В больничке корабль Семен и забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
2: Семен
1: заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
2: как
1: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких...

Плыву я к единственной на свете. Плыву я сквозь к единственной на свете. Плыву я сквозь к единственной на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я ей за.

0: my ass.
1: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Dungeon.
1: Что были потеряны.
3: Place.
1: Ведь так не бывает.
2: Dungeon.

0: Пустой мой ас.
1: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Данжен.
1: Что были потеряны.
2: Слышь.
1: Ведь так не бывает.
2: Данжен.

0: листе, вдоль ночных.
1: Next door, semen.
2: Эй, но, come.
0: В твоих глазах не потеряй его.

0: Artist.
1: Dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят. Мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Пойдет.

0: Аню.
1: Billy. У тебя через два дня день рождения, мы
2: Master.
1: Вот задумались серьезно над тем, чтобы тебе подарить. Может быть, я не знаю.
2: Gay party sex.
1: Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
2: Billy.
3: Мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Gay party sex.
1: А что ты хочешь?
2: Billy.
3: Я хочу...
2: Finger in my...

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass. Latex. Come ass.

0: monstre.
1: Mas coming.
0: Um poster. Tesla.
2: Hot
0: load. Boy.
1: Ano.
0: Monstre.
1: Swallow.
0: Как соска.
1: Семена.
0: Из воска.
3: Слышь.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: фистинг.
2: И только
0: бандич
2: в голубых глазах торта.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
1: фанслэй.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: man?
1: Ты тебе вообще кто?
0: Assisting.
1: Агент или...
0: Мистер Эквард.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но та юная фамилия, которую тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Fisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю
0: никак
1: мой.
0: Dungeon. Устает чинить за Dungeon Master.
1: Власть в разрезе.
0: Причинно-следственная
1: связь, там все переплетено. Везде перекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Dungeon.
1: Не спасет и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Ain't no. Next door. Sex. Latex love.
2: Dick.

0: так слабо.
1: Где будет бойня дуа? Стреляться ли мы? Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения
2: семен
1: токсикоз. Пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит.

0: пользят.
1: Вне
0: ориентации, по сути, граммар нации, сапиус.
1: Сексуал
0: твой, IQ, I'm on swipe.
2: YouTube.
0: Право там запись в локальный.
1: О, данжен.
0: Знай,
1: сло тупо.
0: Anal. У Турман нету сексапильней, чем.
2: Джилли Харрингтон.
0: Yes. Морфраза.
1: Fuck you, bitch.
0: Я вернулся,
1: где
0: спустя, как образцовый. Но все равно.
1: Japan.

0: extraño.
1: Gay website.
2: Do you like what you see?
3: Делаю вдох, так пахнет
2: my ass.
3: Я искал тебя вечно. Вот
4: fucking slay.
3: Делаю вдох, так пахнет
2: my ass.
3: Я искал тебя вечно. Вот
4: fucking slay.

Я лучше гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: spanking.
1: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
1: Do you like what you see?
2: Не просто быть собой, когда шагает
1: бой.
2: Только
1: master.
2: Птицы бьется.
1: Fucking coming.
2: И смеется. Well, ему не удается.
1: This thing is 300 bucks. Dungeon master.
2: Где-то течет.
1: I come.
2: Где-то
1: your.
2: И все ждут.
1: Fucking slaves.
2: Это
1: fuck you.
2: Слегка просто
1: finger
2: чекочет
1: my ass.

0: Кто мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: когда ты...
1: Там гимнастка.
0: У тебя миллион проблем под тобою. Ты над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
2: Swallow my cock.

0: кровать я стал для таких.
1: Хоть твои мысли странные.
2: Мистер Ахмад.
1: Кушан. Бывало застревали. Как
3: movies,
1: сыны, что знал ты о дне, куда хотел однажды, как будто с
2: гей
1: упавший со своим
4: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо.

0: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. I was going to be a movie star. You know, with modeling and acting.
1: Мне нужны гачи только, нужны гачи только, чтобы
0: сокон
1: рубили наши басы плотно.
0: Horny.
1: Басы
0: любить,
1: любить,
0: любить,
1: любить,
0: existing.

0: Banging up.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Sex.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставался с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: See.

Говорит радио корпорации Gay Party London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте записи экзотики.